0: Торговля через пункты пропуска провинции Хэйлунцзян достигла нового исторического максимума. Первая в Китае государственная ключевая лаборатория зоны свободной торговли открылась в Хэйхэ. Высокоскоростная железная дорога Харбин-Ичун официально введена в эксплуатацию. Золотой осенью на просторах Хэйлунцзяна колышутся волны рисовых полей. Это и многое другое вы узнаете из нашей сегодняшней программы «Здравствуй, Россия». Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите телепередачу Хэйлунцзянского телерадиовещания «Здравствуй, Россия». Сейчас давайте ознакомимся с кратким обзором новостей.
1: Первая в Китае государственная ключевая лаборатория, созданная в зоне свободной торговли. Китайско-российская лаборатория исследований и разработок природных лекарственных средств недавно официально начала работу в пилотной зоне свободной торговли Хэйхэ. Лаборатория сосредоточена на таких направлениях, как освоение фармацевтических ресурсов, трансграничное распространение традиционной китайской медицины, совместная подготовка кадров и научно-исследовательское сотрудничество. Путем создания многопрофильных платформ сотрудничества она содействует реализации проектов по переработке лекарственного растительного сырья, трансграничных препаратов, лечебно-оздоровительных продуктов питания и лекарственных средств, способствуя переходу китайско-российского сотрудничества в области медицины от консенсуса к практической реализации.
2: 28 сентября официально открыто движение по высокоскоростной железной дороге Харбин-Ичун. Высокоскоростная железная дорога Харбин-Ичун берет начало от станции Харбин. Идет на север через города Суйхуа, Дили и Сакхан.

0: к в городе Ичунь. Общая протяженность линии составляет 318 км. Проектная скорость 250 км в час. На всей линии расположено 9 станций, включая Хуланбэй, Сюйхуана, Ичуньси и другие. Станция Ичуньси является самой высокоширодной станцией высокоскоростной железной дороги, построенной на сегодняшний день в Китае. Высокоскоростная железная дорога Харбин-Ичунь не только пересекает Малый Хинган, соединяя ледяной город Харбин с лесной столицей Ичунь, но и обеспечивает прямое сообщение от лесной столицы до столицы страны. Время в пути от станции Харбин до станции Суйхуана составляет минимум 42 минуты, до станции Ичуньси минимум 1 час 46 минут, а станции Ичуньси до станции Чаоянбегина минимум 8 часов 46 минут.
1: На днях был опубликован общенациональный список баз по производству сырья для экологически чистых продуктов питания. Площадь утвержденных баз по производству сырья для экологически чистых продуктов питания в провинции Хэнцзян превысила 85 миллионов му, что составляет 47% от общей площади по стране и занимает первое место в Китае. С начала текущего года в провинции Хэнцзян было создано в общей сложности 195 баз по производству такого зернового сырья, как рис, кукуруза и соя, а также 16 баз по производству сырья для таких специфических культур, как сахарная кукуруза, перила и черный древесный гриб. Все больше экологически чистых продуктов питания с черноземных земель непрерывно поступает на столы китайских граждан.
0: Недавно состоялась презентация зимних туристических продуктов озера Цзинпо на 2026-2027 годы. Этой зимой по-новому пристанет сезон зимней рыбалки Пухайское снежное царство на озере Цзинпо, а постановочные представления рыболовного промысла в реальных декорациях будут полностью обновлены. История древнего государства Пухай также войдет в зимнюю туристическую программу. Руины особняка Шанзин Лунтюэн и музей Пухай будут соединены в единое целое, что позволит посетителям прикоснуться к тысячелетней культурной традиции государства Пухая среди заснеженного пейзажа. Кроме того, добавлены новые атмосферные развлечения, катание на бамбуковом пруду среди камышей и чебеди у очага.
2: От Нарига два берега, смотрящие друг на друга через реку. В самой узкой дочке расстояние всего в 750 метров, каких-то 10 минут на катере, и ты уже на другом берегу. Договор по вседневной реальности между китайским Хэйхэ и российским Благовещенском. Этот год является стартовым годом перекрестных годов образования Китая и России. Вереницы подростков обеих стран переплавляются через реку за знанием, устремляясь навстречу друг другу, становясь самым ярким свидетельством китайско-российской дружбы. Перед камерой 17-летняя Руслана ведет прямую трансляцию с демонстрацией товара и делает это очень уверенно. Она изучает электронную коммерцию в международной группе технического колледжа ХИХ. Прямо сейчас она не выходит в эфир по-настоящему, а проходит практическое занятие по электронной коммерции. И это занятие напрямую связано с быстро развивающимся рынком китайско-российской трансграничной торговли. Руслана, которая только что приехала учиться в Хэйхэ на год, смогла вести прямые трансляции на беглом китайском и стала кумиром в глазах первокурсника Саймона. Поскольку двусторонние экономические и торговые обмены продолжают углубляться, рынок остро нуждается в талантливых специалистах, которые понимают язык и технологии. Обучение профессиональным навыкам стало новым направлением китайско-российского сотрудничества в области образования.
3: Город Хэйхэ находится через Ригу от российского города Благовещенска. Ближайшее расстояние составляет

0: Блядь, всего 750 метров. Пересечь границу за 10 минут на гайдере. Стоя на берегу реки Хэйлунцзян и глядя на другой берег, можно увидеть дом Русланы.
1: 你的家在哪里?
2: 那个
1: 那个是我的家
2: 红色的?
1: 对
2: 哎呦呦呦
1: 怎么哭了?
2: Благовещенская是我的家 Хэйхэй也是我的家 我有两个家
1: 两个家?
2: 对
1: 那你知道家是什么意思吗?
2: 知道 家这个很重要的地方
1: 很重要的地方
2: 最爱的地方
0: Теперь Руслана влюбилась в свой новый дом и стала знатком Хэйхэ.
2: Я из Таленда Жансян Бамбу. Я сказала, что я вошел на бен. Хэйхэ вошел.
0: В своем сочинении Руслана написала блажение. Она надеется остаться в Китае для продолжения учебы и завести еще больше китайских друзей. Ли Цыха – местная девушка, одна из них.
3: 所以那也是春节知道好说你很棒你也很棒<笑>
0: Технический колледж Хэйхэ запустил новую модель обучения китайский язык плюс навыки плюс коридора. Теперь в нем учатся 83 русских студента, таких как Руслана. Это также первая группа учеников старших классов очной формы обучения, которых колледж принял из всех регионов России.
2: Вот я сейчас Синсиболия.
4: Кашан.
5: Москва, да? А вот я сейчас Хэйхэ. Хэнхао, вот Хэбе Сихуан Хэйхэ.
0: В этом году с введением безвизового режима между Китаем и Россией и ускорением таможенного оформления в портах дневное обучение за границей стало повседневной практикой. В настоящее время в провинции Хэйлунцзян обучаются более 3000 российских студентов. Вода реки растеряет границы государств, но не может разделить сердца, тянущиеся друг к другу. Жители по обоим берегам пограничной реки чувствуют себя как дома. История китайско-российской дружбы оставляет самые теплые отзывы об этих молодых людях. И эта дружба по ту сторону реки также трансформируется в реальный импульс сотрудничества. Провинция Хэйлунцзян активно использует свои географические преимущества и активизирует усилия по открытию своих пограничных портов для внешнего мира. За первые 7 месяцев этого года объем проверок въезжающего и выезжающего персонала и транспортных средств в бордах по всей провинции увеличился, а общая стоимость импорта и экспорта товаров достигла рекордного высокого уровня за тот же период. С января по июль этого года общий объем импорта и экспорта товаров в провинции Хэйлунцзян достиг 203,49 миллиарда юаней, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из которых 63,93 миллиарда юаней составил экспорт, что на 90,2 больше прошлогодних показателей. В ключевых портах наблюдается многоточечный рост. Порт Хэйхэ импортирует и экспортирует 17,829 тысячных миллионов тонн товаров, а объем торговли составляет 56,5 миллиарда юаней. При этом очевидны темпы роста возимых и вывозимых автомобилей, количество которых достигло 108 тысяч единиц, увеличившись на 86,7% в годовом исчислении. Общий объем импортных и экспортных товаров в автомобильном порту Сэйфэнхэ и порту Дунгнин увеличился на 10,7% и 32,1% соответственно. В Харбинском международном аэропорту Тайпин было обслужено 373 тысяч прибывающих и отбывающих пассажиров, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На всех пунктах пропуска провинции в полном объеме введен режим круглосуточного таможенного оформления по предварительной записи 24/7, а также предварительной

0: предварительное декларирование и ряд других мер по упрощению процедур. Все это позволяет участникам внешнеэкономической деятельности работать без лишней нагрузки. За первые 7 месяцев этого года экспорт автомобилей из провинции Хэйлунцзян вырос на 121,4%, одежды на 90,8%, а основных органических химикатов на 82,3%. Три основные категории товаров стали основной движущей силой роста внешней торговли.
1: В золотую осень волны риса колышутся, и на черных землях повсюду видна картина богатого урожая. Впечатляющие достижения умного сельского хозяйства провинции Хэйлунцзян вызвали восхищение у друга из России, как только она увидела рисовые поля.
2: Мам, смотри, где я сегодня. Это рисовое поле. Точнее, это называется рисовая картина. Здесь выращивают рис разных цветов. Смотри, как это красиво.

0: 2019年，我来到哈尔滨学习汉语。之前听说黑龙江的农业很发达，今天总算亲眼见识到了。难怪东北的大米这么好吃。现在我可以不吃大米罢了，但每一天一定要来一碗大米饭。
1: 八一和你，如果在空中看到田话还不过瘾的话，我们也可以坐着小火车徜徉在道路之间，微风吹过，能闻到淡淡的香味儿，仿佛幻形在童话的世界里。
0: 今年9月23日是中国第九个农民丰收节，黑龙江粮食总产量已经连续16年是全国第一了。每桌晚饭里有一方米来自黑龙江。记得学习汉语的时候，老师教过一个词叫粒粒皆辛苦，当时只觉得是一首诗，现在站在黑土地上，我明白了，是黑龙江给全国人民的承诺。黑龙江正加快迈向科技农业时代，无人机、大农机、北斗卫星等高科技手段已广泛应用于农业种植领域。如今中国农民只需要打开手机，便能实时掌握哪里缺水、哪里缺肥，种地变得如此便捷高效。黑龙江不仅是中国的大粮仓，更是中俄农业合作的桥头堡。每一天，大批中国有志农产品经由黑龙江各大口岸端上俄罗斯百姓的餐桌。每年哈恰会和中俄博览会期间，众多俄罗斯客商齐聚哈尔滨，寻找农业合作商机。我们不仅共享丰收的喜悦，更在农业科技领域、跨境物流领域携手并进。作为一名俄罗斯人，我深切感受到这一条跨越过节的粮食走廊，正把中俄两国人民的心拉得越来越近。从稻浪公公的稻田化，到科技感十足的智慧农业，让我感受到丰收的力量。如今的黑龙江农民不再是简单种地，而种出一件件的艺术品，把这一份丰收的喜悦传递给更多人。
2: В октябре Хейлунцзян не только полон радости богатого урожая, но и расстилает перед нами гордину полную живописной красоты.Уникальные по своему очарованию осенние пейзажи Хейлунцзяна в европейском стиле стали популярным местом, куда стремляются туристы со всех уголков страны, чтобы встретить романтику.
1: Hello, 龙江好个秋。
3: 此刻呢，我们正和来自全国各地的游客一起乘坐在连接两岸城堡的跨江索道上，索道缓缓前行，脚下是松花江的秋波，而抬头呢就能看到成片的江鸥。现在我们对岸的江上城堡也已经一点点映入眼帘了，回望这一端就是太阳岛俄罗斯风情小镇里的复古巧克力城堡，而缓缓向我们走来的就是江畔的童话城堡，一端是童话的甜，一端是复古的韵。这一条索道仿佛在松花江上打开了一条欧韵空中走廊。
4: 确实，人生第一次穿越两个城堡吧，跨江穿越，俯瞰江面，很独特。
5: 很期待从一个城堡马上进入另外一个城堡的世界。
6: Меньше чем за 10 минут туристы добираются от шоколадного замка до другого замка на реке. Здесь они могут не только любоваться осенними видами Сунхуадзян на свои сады и издалека созерцать сидуали европейских замков на обоих берегах, но и запечатлеть романтический момент у водопада из роз, а также взаимодействовать с инсталляцией в форме луны.В яркий осенний день сказочности и ретро-очарования встречаются через реку. Немало туристов из других мест специально приезжают сюда, чтобы запечатлеть осеннюю романтику восточного Парижа и восточной Москвы.
7: 哈尔滨是很浪漫的城市，然后加上这些欧式建筑就更加的浪漫，更加国际化。
3: 眼下海林市横道河子镇迎来了一年中最富诗意的季节，这座因铁路兴起被誉为火车拉来的小镇，将浓郁的俄式建筑风貌与绚烂的山林秋色完美融合，山水寒秋步步接景，成为龙江秋日独具辨识度的文旅风光。
6: Осенний ветер ласкает лицо. Строгие очертания старинной русской архитектуры в сочетании с мягкой яркой осенней красотой северного края в полной мере передают неторопливое изящество осеннего Хэлонгдяна. Как поселок с наибольшим числом и лучшей сохранностью русских архитектурных памятников вдоль КВЖД, сегодня в Хэндаухэдзи насчитывается 256 русских зданий, и музей КВЖД – одно из них.
3: 此刻我正在中东铁路博物馆机车库展区，放射状钢轨向着扇形机车库舒展延伸，拱形的建筑轮廓在秋日晴空下静静矗立。
8: 这边这种风格很特别，很新奇，在这边拍照也很出片。
2: От колышущихся рисовых волн, создающих картину богатого урожая, до полных живописи осенних пейзажей в ифрабесском стиле, октябрьский Хэйлунцзян повсюду дает в себе сюрпризы. Ловите момент, отправляйтесь в путешествие без раздумий. Дорогие друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя программа. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели.